aber träumt er die Geschichte. Сидишь дорган, ты сидишь, ты сута гадан. Хати дитта фуки, хась баху дили. Ити лескалази, ты фанал дистянты. Ты лал тадарт, и вайта сурти.